соцсетях. Доминик Файк, Бэйби Джон, куколка. Только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки, мод, намек на нас, а также Риана Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последнее вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть, как из нее начнется.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

силен в арифметике, и мой пример ведь не бедный.

начать намекать сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Бончики, да, в большом узке ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Порчикл The Man, суперхитом Dive Into The Ocean. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: Ir labi zinās es arī Die for me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Леони Калум Скотт, Альфа и Мано Чао и многие-многие другие. Оставайся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.

поп-хит. Слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. За прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Макс Би с хип-хоп истории Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Ху уже через мгновение на Европе+. Дождись.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лали Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе+.

0: радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Тедди точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного слияния с бесконечно вечным творческим. Да, мы тоже продолжим искать покоя, умиротворение и гармонию в этом вторнике вместе с другими топ-артистами. Больше хитов, больше музыки впереди. Кристиан Леон, Тью, Story of My Life. Также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.

где-то на белом свете, там, где всегда мороз, возможно, тоже слушает суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классная вещица была румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майская «У» с Тимуром Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду «У», которая сейчас в отпуске и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks, Graceland, The Second Voice с новинкой «Let Me Be», а также Fast Boy с суперхитом «This Feeling» впереди на Европе Плюс.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбри с темой «Давай не ждать».
2: Давай не ждать.
1: Чуть раньше ловик Юшеля и Сольта свечится и Джамейкан. Бам-бам. А еще здесь отметится брак с Экстен с суперхитом Пейк.

0: не ждать, поет Мария Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов, здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от Dave & Tams.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.

центре культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. И, конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте Топ Клаб Чарт не только в эфире нашем по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europaplus.ru.

0: Георги, ребята в зверятах, главные приматы шоу-бизнеса мирового, команда Gorillaz. Feel Good Inc. Ну и, собственно, мы, ребята, мы делаем все, чтобы вы feel себя good. Вот для этого прямо сейчас у нас стартует что? Майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 7 часов утра в Петербурге.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро. На Европе Плюс новости. С вами Сергей Стрельцов. В этом выпуске. Операторы связи предупреждают об отключении интернета. Изменился порядок получения водительских прав. И айфоны продолжат продаваться в России. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. При этом российские военные примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Военные предупредили Киев об ответном ударе в случае провокаций. Крупные мобильные операторы сообщают о возможных ограничениях мобильного интернета в Петербурге с 5 по 9 мая. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой и работой банкоматов и геосервисов. Операторы связывают эти меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi, при этом обычные звонки должны работать. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Использование телефона, камеры и других средств связи станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Смартфоны Apple, Samsung и некоторых других брендов продолжат продаваться в России. Из перечня товаров, которые ввозят в рамках параллельного импорта, их не исключали. Об этом сообщил Минпромторг. Обновленный перечень вступит в силу с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Власти рассчитывают, что это повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. И последнее. Основатель сервиса Amazon Джефф Безос выставил на продажу свою яхту стоимостью 500 миллионов долларов. В рублях это более 37 миллиардов. По словам Безоса, управлять судном оказалось слишком сложно и неудобно. Парусная яхта, о которой идет речь, является одним из крупнейших частных судов в мире. Ее эксплуатация обходится примерно в 30 миллионов долларов в год. На яхте есть бассейн со стеклянным дном, несколько джакузи и вертолетная площадка. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем 14-16 тепла. Сейчас в северной столице плюс 7. Это все новости к этому часу. Далее «Майское У» на Европе Плюс.
3: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: на Европе Плюс.
1: Да, он придет, он будет добрый, ласковый и щедрый, и улыбчивый. Он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей — это та самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве. 7.07. Всем «Майское У».
0: «Майское У» на Европе Плюс.

трудоголиком, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.

0: Вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенасси и Дэнни в «Майскому». Так, а это?
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: мудрые говорили: тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро! Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 14-16 градусов.
3: Реклама. 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро,
1: Илья. Привет.
2: Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению.
2: Мое место силы — это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Минском, Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск, прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я... предполагаю, что это звезда по имени Солнца.
1: Это звезда по имени Солнца. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо тебе!
2: Буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск — прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния, рай, мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарт. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино. Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
8: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
8: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Включи поп-шедевр программы «Охрана труда». Трек «Read All About It» о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского утра.

0: 8 утра в северной столице.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
0: Доброе утро. С новостями к этому часу на Европе Плюс Сергей Стрельцов. В этом выпуске. В центре Петербурга закрыто движение транспорта, ожидаются отключения мобильного интернета и в Амстердаме запретили рекламу мяса и топлива. Подробнее об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Сегодня в центре Петербурга ограничено движение. На Дворцовой площади проводится репетиция Парада Победы. С 8 утра и до 7 вечера проезд будет закрыт по обеим сторонам набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста. В Москве и Петербурге с этого дня начинают ограничивать мобильный интернет. Сбои в работе связи будут продолжаться до 9 мая. Об ограничениях предупредили крупнейшие мобильные операторы. Они объяснили это подготовкой и проведением массовых мероприятий. Гражданам нужно быть готовыми к проблемам с безналичной оплатой, к сбоям в работе банкоматов и геосервисов. Для выхода в интернет рекомендуется использовать Wi-Fi. Строящийся Большой Смоленский мост готов к проводке судов по фарватеру Невы. В течение месяца переправа будет стоять разведенной, а затем начнет работу по графику. Большой Смоленский мост уже сейчас претендует на звание рекордсмена. Ширина судоходного пролета достигает 60 метров, а высота 15. Это будет самый широкий разводной пролет в Петербурге. Небольшие суда смогут проходить под ним без разводки. А уже в следующем году там откроется движение транспорта. В ближайшие годы планируется строительство еще 4 новых мостов через него. Уже завтра в Москве начнут отключать отопление. Это делается в связи с повышением температуры воздуха. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий. Из них свыше 34 тысяч жилые дома. Власти Петербурга пока не объявляли об отключении отопления. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура 5 дней подряд держится выше плюс 8 градусов. В прошлом году батареи стали холодными 19 мая. И последнее. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы, мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом в общественных пространствах. С улиц столицы Нидерландов исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Сейчас в северной столице плюс 8. На этом пока все. Прямо сейчас майское У на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас. Намек на нас. Это модный Европе Плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском У далее хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит. Будет гороскоп на сегодня, 5 мая.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741.
5: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам – центр. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
7: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
9: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
10: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Гороскоп. В майском У.
1: Так точно, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 5 мая. Итак, овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День сегодняшний подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит советы фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: мистер Всезнайка, Тедди Свимс, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро. Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 14-16 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2. 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
9: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
8: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
10: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО СЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
14: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
15: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр. Центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
16: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladafinanscentr.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
19: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
20: Но плюс.
21: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
22: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
23: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет. Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... Дубль 8. Наша с вами задача взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз. Крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, «денег нет» не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер, значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман, хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман, отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну
3: Сармат
1: и давай.
3: Было.
1: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, Сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте, разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы... Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться. У нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.

0: всех проблем сегодня. Bastard, fuck that. Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got. И бессмертный хит Робби Бобби Уильямса, Love Supreme.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабирска. Панель за 2025 год.
11: В ленте.

думаете, можно ли считать, что Робби и Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supremo, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут, да. Айда Робби, Айда собакин сын. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского.

0: 0-0. Европа плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова. В Москве объявлен
1: радио номер один в России.
2: Восемь утра в северной столице.
3: Европа плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.

0: Санкт-Петербурге 9 часов утра.
1: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
0: Доброе утро. Новости на Европе Плюс. Меня зовут Сергей Стрельцов.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
0: В этом выпуске. Петербуржцы жалуются на сбои мобильного интернета, изменятся правила сдачи экзаменов на права, и на утренней пробежке президента Франции сопровождали бродячие собаки. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. Петербуржцы уже жалуются на перебои в работе мобильного интернета. Жители Ленинградской области также отмечают сбои при звонках. Ранее сообщалось, что в Петербурге с этого дня начинают ограничивать работу мобильного интернета. Сбои будут продолжаться до 9 мая. Об ограничениях предупредили крупнейшие мобильные операторы. Они объяснили это подготовкой и проведением массовых мероприятий. Для выхода в интернет рекомендуется использовать Wi-Fi. На Дворцовой площади обновили асфальт в преддверии Дня Победы. На четырех больших участках общей площадью 1500 квадратных метров рабочие уложили новое покрытие. Также в порядок привели асфальт на площади Победы, на Исаакиевской площади, в проезде вдоль Марсового поля, на Московском и Пулковском шоссе. Власти изменили правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Теперь практически экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теории отводилось до 6 месяцев. В случае нарушений на экзамене следующую попытку можно будет повторить только через год. И последнее. Президент Франции Эммануэль Макрон совершил пробежку накануне утром по центральным улицам Еревана. К политику присоединились местные бродячие собаки. Кадры пробежки распространились в соцсетях. На них видно, как французский политик бежит в сопровождении сотрудников безопасности и местных полицейских. За компанией следуют несколько уличных псов. Одну из собак Макрон после пробежки погладил. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем 14-16 тепла. Сейчас в северной столице плюс 9. До встречи в следующем часе. Продолжаем «Майское У» на Европе+. Плюс.
1: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно «Второе мнение». Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.
3: I am paid to exist.

0: среди лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание. В майском У Евроденс от Оффенбах ожидается и годный Old School от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Toxic».
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика.

0: 8 утра в северной столице.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
0: Доброе утро. С новостями к этому часу на Европе Плюс Сергей Стрельцов. В этом выпуске. В центре Петербурга закрыто движение транспорта, ожидаются отключения мобильного интернета и в Амстердаме запретили рекламу мяса и топлива. Подробнее об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Сегодня в центре Петербурга ограничено движение. На Дворцовой площади проводится репетиция Парада Победы. С 8 утра и до 7 вечера проезд будет закрыт по обеим сторонам набережной Мойки, от Невского проспекта до Певческого моста. В Москве и Петербурге с этого дня начинают ограничивать мобильный интернет. Сбои в работе связи будут продолжаться до 9 мая. Об ограничениях предупредили крупнейшие мобильные операторы. Они объяснили это подготовкой и проведением массовых мероприятий. Гражданам нужно быть готовыми к проблемам с безналичной оплатой, к сбоям в работе банкоматов и геосервисов. Для выхода в интернет рекомендуется использовать Wi-Fi. Строящийся Большой Смоленский мост готов к проводке судов по фарватеру Невы. В течение месяца переправа будет стоять разведенной, а затем начнет работу по графику. Большой Смоленский мост уже сейчас претендует на звание рекордсмена. Ширина судоходного пролета достигает 60 метров, а высота 15. Это будет самый широкий разводной пролет в Петербурге. Небольшие суда смогут проходить под ним без разводки. А уже в следующем году там откроется движение транспорта. В ближайшие годы планируется строительство еще 4 новых мостов через него. Уже завтра в Москве начнут отключать отопление. Это делается в связи с повышением температуры воздуха. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий. Из них свыше 34 тысяч жилые дома. Власти Петербурга пока не объявляли об отключении отопления. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура 5 дней подряд держится выше плюс 8 градусов. В прошлом году батареи стали холодными 19 мая. И последнее. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы, мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом в общественных пространствах. С улиц столицы Нидерландов исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. Сейчас в северной столице плюс 8. На этом пока все. Прямо сейчас майское У на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
2: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
1: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
2: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
6: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
10: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы из знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: TikTok, история про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка, body talk. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 14-16 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2, 655-4.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе Плюс. Главный приз — 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене».
9: Подробности на europaplus.ru.
10: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган-центр. Автопортрет.
11: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
12: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая, уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
13: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал — выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
14: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
15: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город-драйв. 9 и 10 мая.

0: Город.ру. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да, да.
2: Слушай, ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше. То
2: есть что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Я...
3: Да, конечно.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно, ладно. Все равно тебя ждет бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля, потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра!», и если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему «Одна минута». Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать...
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?
3: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
1: Бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля...
3: Давайте, наверное,
2: остановимся.
3: Я буду хитрым.
2: То есть, как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
3: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек, это...
2: 5 секунд.
3: В руках,
2: подумай. Коля!
3: Берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
3: А давайте посмотрим.
2: Ну, давай посмотрим, что.
3: Не, посмотрим.
1: 2660 значит, рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть, но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
3: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет. Огромный.
3: Обязательно.
2: Договорились. Колю поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В «Майском У» на Европе Плюс.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes, будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: заказывай доставку.
1: А вот Рубин перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе Плюс.

0: десерт майского У – сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском У. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском У. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Да, хитов будет много. В северной столице 10 часов утра.
4: Европа, Европа Плюс.
3: Ну, а прямо сейчас будут новости. Приветствуем Сергея Стрельцова.
5: Доброе утро. Петербуржцы жалуются на неработающий мобильный интернет, на Васильевском острове идет масштабный ремонт дорог, и в России набирает популярность сонный туризм. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. В Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервисов Down Detector и Сбой РФ. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Накануне «Большая четверка» мобильных операторов предупредила об отключениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Ограничения вводятся в целях обеспечения мер безопасности на время проведения массовых мероприятий. На Васильевском острове идет масштабный ремонт дорог. Асфальт обновляют на 8-й и 9-й линиях от набережной лейтенанта Шмидта до набережной реки Смоленки, а также на Большом проспекте. Рабочие уже сняли старое покрытие и приступили к укладке нового асфальта. До конца мая предстоит пройти 1,5 километра, а также заменить бордюрные камни и нанести свежую разметку. Ограничения для транспорта вводятся поэтапно, полностью проезд не закрывают. Еще один мост через Неву возведут в рамках строительства широтной магистрали скоростного движения. Он разместится рядом с финляндским железнодорожным мостом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Новый мост сделают разводным, а его высота не превысит 10 метров. Кроме того, в планах у города строительство Арсенального и Новоадмиралтейского мостов через Неву. Таких масштабных работ Петербург не выполнял многие десятилетия. В Петербурге начали продавать автомобили нового бренда «Джеланд». В одном из дилерских центров города появились первые кроссоверы J6. Эти автомобили собирают на бывшем заводе GM в Петербурге, который сейчас принадлежит концерну AGR. Кроссовер «Джеланд J6» является родственником модели «Джака J6», которая уже продается в России с весны этого года. И последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Участники отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенные объекты размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем до 16, тепла, сейчас в северной столице плюс 9. Это все новости к этому часу. Далее Владислав Гросс и музыка на Европе Плюс.

0: Broken Heart на Европе Плюс. Откуда медведи? Из леса, из Сима. Так было бы логично ответить практически во всех случаях, но только не в этом. Богдан Медведи — это представитель румынской фабрики по производству хитов. Особенно им там удаются летние, как мы помним. Тут, кажется, тоже сработало. Всем привет, всем доброго майского утра. Желаю я, Владислав Гросс. 10:20 сейчас в северной столице. Ну что, к лету у нас все готово, все неминуемо к нему идет. И по хитам, по активностям мы точно к нему готовы. Сегодня будет и то, и другое, но начнем по порядку. Хиты, так хиты. Готовь динамики к приему «Ever Since You Left Me» от Френча Монтаны, а также классики «Wonderful Life» от Hurts. Но в этот раз будет трек с ремиксовым загаром от Purple Disco Machine на Европе Плюс скоро.
1: Пробки на дорогах.
0: На 4 балла по Яндекс.Картам сейчас загружен Петербург. Стоит внутренняя сторона КАДа от Мурманки через Вантовый мост к Софийской. Не пропускает Заневский проспект от Заневского моста к Александра Невского. Мурманка, далее Народная от кольца к Володарскому мосту. Октябрьская набережная от Ультрамариновой к мосту Александра Невского. И на юзе Ленинский от Конституции до Московского проспекта.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
6: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
7: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
6: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
7: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
8: Европа Плюс представляет. «Осиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропусти!

0: Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: И вот тут действительно хотелось бы пораньше узнать подробности отношений героя фильма, поскольку там все настолько запутано, что так вот прям с наскоку и не разобрать. Значит, есть пара, у которой в отношениях уже давно пора бы поставить точку, но все никак они из этого взаимного абьюза не выберутся, потому, собственно, и опасные отношения. Но отдых в уединенном месте должен во всем этом помочь. И если ты думаешь, что пара настроена на примирение, это вообще не так. Коллизию мы уже видели в норвежском фильме «Путешествие» 21 года. И вот спустя 5 лет смотрим его голливудскую версию при поддержке Европы+. Мы покажем этот фильм на день раньше премьеры в «Формуле киногалерея». Если хочешь с нами, набирай прямо сейчас 325-105. Нужно, чтобы твой звонок оказался пятым. В этом случае пара приглашений на «Кинокайф». Опасные отношения. Тебе 325-105. Удачи!
0: «Кинокайф» на Европе+.
5: Реклама.
6: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал не его смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовую услугу предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
9: Застройщик ООО СЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94-94. Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Точно хитов на Европе плюс. Долго ждать точно не придется. В ближайшие полчаса поставляем их нон-стоп. Готовимся ко встрече с историей My Heart Goes. Это будут Сэм Фельд и Опс. Также с нами абсолютный хит New Religion от Bebe Rexha и Faithless. И еще мощнее Avalon Rockston с Vertigo. Хороша гуделка. Начинаем компании Си и Кайли Миноук. Их Dance Alone на Европе Плюс. И далее 30 минут только музыка.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информацию.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Это волшебное дерево.
7: Фантастическое приключение за гранью воображения.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: остаться, так в отличие от Леони и Калума Скотта, есть у нас причины сделать это максимально эффективно. Сейчас расскажу как, но прежде лови огромные приветы, установку на классный вторник и уже сегодня лови планы на предстоящее воскресенье. У нас там большие футбольные планы, «Зенит» играет дома с клубом «Сочи», а если играем дома, значит будет не только футбол на «Газпром-арене», фан-променад с концертом «Доры», это тоже в наших планах, приглашение на все это у «Европа Плюс» для тебя есть, в «Плейбоксе» мы их дарим каждый день по 4 в руки. За этим бонусом welcome в игру «Фанзона». А еще будет пицца. Все это после часу дня в «Плейбоксе». Я, Владислав Гросс, тебя вещаю.
1: Европа Плюс. Это про хиты, движение и свободу.

0: идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
1: Реклама. 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
0: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: от Вани Дмитриенко только что. Ну, утяжеленный саунд ему, согласись, однозначно идет. И чтобы найти такое стилистическое равновесие, давай добавим поп-рок звучанию. Например, стиля диско. В четверг, аккурат перед майскими, у нас по этому поводу был целый диско-дэй. Весь день в эфире были топовые хиты. Вечером был спешл в акустике. Его, кстати, можно посмотреть на нашем сайте. Ну, а послушаем диско мы далее от Кунгс и Теофила с Лондон. Впереди Galaxy на Европе+.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны свет».
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. В течение дня температура от 14 до 16 градусов тепла. На побережье залива до плюс 12. Прямо сейчас в северной столице плюс 12.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор. Под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2. 655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
13: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
14: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
17: Европа.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Петербургом наконец-то яркое солнце. Будем усугублять весенние процессы классным нон-стопом на Европе плюс. Послушаем Mr. Know It All от Тейли Суимза. Также с нами Брак Сакстин, с нее Paid to Exist. А еще будет Сони Фадера и Think About Us. Много всего интересного Европа Плюс для тебя приготовила в ближайшие полчаса. Ну а начнем уже очень скоро вместе с Кайрой и ее Сор в прологе нон-стопа. Дождись.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: 4 по 8 мая с 7 до 10 утра «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Уже в кино.
13: Я больше не дерусь.
14: Что ты за трус такой?
12: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
12: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
12: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.

Плюс елка, и с нею, конечно, трудно спорить про связь простоты с тем, что люди к ней тянутся, нам известно давно. Так что, ребята, не усложняя, в 12.21 летим вперед по этому вторнику. Его серединку мы преодолели, так что уже...

0: наше шоу и утреннее, и вечернее на небольших майских каникулах, но уже ровно через неделю, 12 числа, мы ждем их возвращения в эфир. Пока что можно переслушать или пересмотреть их подкасты на нашем сайте, там вообще много всего интересного, например, видео того, как елка приходила в гости к Григорию. Заходи, europaplus.ru.
1: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
2: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
1: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
2: Клиника «Эксимер», лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа.

трек «Let Me Be» на Европе Плюс, но все-таки в африканских ритмах есть что-то гипнотическое, и об этом The Second Voice прекрасно знает. Как он сам, кстати, говорит в своей музыке, каждый трек призван воздействовать как на тело, так и на душу. Голос, ну, то есть voice, дополняющий ритм и говорящий между ритмами. Конец цитаты. Ну что, так и есть. Желаем парню успеха с этим треком, да и вообще, в принципе, со всей карьерой. Пара примеров успеха у нас как раз впереди. Это коллеги The Second Voice по танцполам Алок, Маркдан и Офенбах. Все впереди на Европе Плюс, дождитесь.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Для лиц старше 18 лет.
5: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
6: 325-94-94.
5: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Но каким еще тоном могут быть тонкие намеки? Ну, конечно, только шепотом. Собственно, им все и закончилось у Мото на Европе Плюс. Если такая степень доверительности в общении тебе по душе, Мото можно поддержать в нашем чарте. Об этом сейчас будет отдельный туториал. А мы пока что подготовимся к смене подхода. Следующим треком, который появится в наших динамиках, станет No One Leaves This Discotheque Alive от команды Rialto на Европе Плюс. Там доверять можно только мистеру диджею, который качает дискотеку. Но проверку временем этот ритм прошел идеально. Скоро добавим.
2: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Fall and Vedette и группа Pnau в финале часа на Европе Плюс. История Changes. Если чувствуется, что нужно что-то поменять, мы это сделаем. Ну, во-первых, пластинку уже очень скоро сменим. Впереди Die For Me от Зейна. С этой песней мы откроем плейбокс на Европе Плюс, а там как раз и поменяем рабочий отрезок времени на обеденный перерыв. Летим!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Ровно час дня в северной столице. Европа, плейбокс на Европе Плюс открывают новости. С нами Сергей Стрельцов.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый день. Город озвучил, как будет проходить шествие бессмертного полка. Производители предложили контролировать цены на яйца. И нейросеть слушает, о чем говорят пассажиры в Пулково. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. Власти Петербурга озвучили планы по проведению шествия «Бессмертный полк». Оно пройдет в обычном формате. В прошлом году в нем участвовало больше миллиона человек. В этот раз, возможно, будет еще больше, но вот зрителей из соображений безопасности будет меньше. Кроме того, в этот раз на Дворцовой площади не будет концерта, поэтому «Бессмертный полк» там останавливаться не будет. Люди двинутся дальше по Невскому проспекту. На Васильевском острове идет масштабный ремонт дорог. Асфальт обновляют на 8-й и 9-й линиях от набережной лейтенанта Шмидта до набережной реки Смоленки, а также на Большом проспекте. Рабочие уже сняли старое покрытие, приступили к укладке нового асфальта. До конца мая предстоит пройти 1,5 километра, а также заменить бордюрные камни и нанести свежую разметку. Ограничения для транспорта вводятся поэтапно, полностью проезд не закрывают. Производители предложили контролировать цены на яйца. Они хотят ввести минимальные и максимальные расценки на яйца категории С1 при закупках и в магазинах. Идею обсуждают с властями и отраслевыми союзами, пишет Коммерсант. Причина – падение прибыли у птицефабрик. Летом цены на яйца снижаются из-за роста производства и снижения спроса. При этом расходы птицеводов растут. Сейчас у многих производителей рентабельность нулевая или отрицательная. Аэропорт Пулково начал тестировать речевую аналитику на стойках регистрации. Нейросеть анализирует диалоги сотрудников с пассажирами, чтобы системно улучшать сервис. Искусственный интеллект оценивает качество речи персонала, выявляет конфликтные ситуации, собирает типовые вопросы пассажиров и находит причины затянутой регистрации или недовольства. Также технология помогает понять, как повысить уровень дополнительных услуг. И последнее. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом. С улицы столицы Нидерландов исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Сейчас о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура до 16, тепла. Сейчас в северной столице плюс 15. До встречи в середине часа. Далее Владислав Гросс и плейбокс на Европе Плюс.
2: Хорошие новости. Зрение единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. We'll be right back.

этой рабочей части вторника. Сегодня 5 мая. Будем отмечать Всемирный день общения, Международный день принцесс. О-о-о, поздравляем. И из профессиональных праздников сегодня еще День водолаза для тех, кто привык с глубиною работать на короткой

завтрашний матч «Зенита» против «Сочи». Он состоится в воскресенье. И туда можно отправиться классной компанией вместе с «Европой плюс». Ну и классно пообедать тоже можно. Уже в ближайшие минуты в «Бизнес-ланче» есть набор пиццы с доставкой. Набирай 325-105. Нам понадобится два участника, среди которых пицца и будет разыграна. 325-105. Удачи!

0: «Бизнес-ланч» на Европе Плюс.
1: Да-да, 13.13 сейчас в северной столице. «Бизнес-ланч» начинается с того, что у нас внезапно освободилась одна из игровых линий, поэтому те, кто чувствует в себе возможности выиграть сегодня пиццу, могут пока набирать 325-105, а мы пока познакомимся с командой «Музыканты». Ее представляет Алена. Аленочек, привет!
2: Привет!
1: А вы музыканты фортепианисты, да?
2: Ну да, один из них.
1: А вы в музыкалку едете или уже с занятий?
2: Нет, я вот только еду за ним и везу в музыкалку, поэтому если выиграем пиццу, он будет очень доволен, потому что голодный мужик, злой мужик.
1: Согласен, это правильно ты говоришь, правильно. И план хороший. Ален, я желаю тебе успеха сегодня в игре. Ну и давай попробуем познакомиться с тем, кто будет тебе противостоять в этой игре. Привет!
3: Привет!
1: Привет, тебя как зовут?
3: Анюточка.
1: Анюточка?
3: Да.
1: Хорошо, Аню, давай переключимся с громкой связи на обычную, чтобы слышать друг друга как-то получше.
3: Алло.
1: Вот, ну другое дело, ну совсем другое дело. Ну что, девчонки, добро пожаловать в игру. Осталось только выяснить, как у Анюточки будет называться команда. Как, Аня, назовем твой коллектив?
3: Так и будет, Анютины глазки.
1: А, глазки, хорошо, хорошо. Все, записал себе, все пометил. Значит, что по правилам? Играем мы до 2 баллов. Первый балл добываем в музыкальном раунде. Вопрос про музыку. 2 варианта ответа на него в виде кусочков песен, которые прозвучат в эфире друг за другом. А дальше будет отчет от 1 до 3. Там специально обученный человек считает. И на счет 3 нужно кричать название своей команды, чтобы получить право ответа в первом раунде. Анюточка, Аленочка, готовы ли вы?
3: Да, готова.
1: Ну тогда давайте начнем с воспоминаний о первых майских. И пока у нас на мангале здесь шкварчал шашлык, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собралось около 2 миллиона человек, чтобы отжечь на концерте нашей сегодняшней героини. Зрителей было чуть меньше, чем на шоу Леди Гаги в прошлом году, но заметно больше, чем на Мадонне в позапрошлом. Они там тоже выступали, как мы понимаем. Нам осталось с вами выяснить, кто наша сегодняшняя звезда. Вариант номер 1. Это была Шакира. И вариант номер 2. Это была Сабрина Карпентер.
0: 1, 2, 3.
3: Анютины глазки.
1: Она даже успела полностью название произнести. Ой, Анечка.

0: Ну что, Анют, тогда давай с тобой поработаем все-таки со второй попытки над добычей твоего балла персонального. Теперь уже не на скорость, теперь на правильность. Ответ нужен во втором раунде. Отвечаешь правильно, выравниваем счет, продолжаем игру. Значит, Ань, сегодня отмечается Всемирный день португальского языка. Кстати, именно на этом языке Шакира поприветствовала гостей своего выступления на пляже Копакабана. Но вернемся к португальскому. В русском языке тоже есть немало слов, которые пришли к нам оттуда, из португальского. Например, слово «мармелад». Давай выясним, что «мармело» означает на португальском. «Яблоко» или «айва»?
1: Ну, наверное, «яблоко».
0: Да что ж это за стабильность-то такая? Ну нет, айва, ну вспомни, какая она по консистенции. Ну чистый мармелад, чистый мармелад. Ну что, сегодня со счетом 0-2 побеждают музыканты, да? Аня всю игру на себе вывезла, Алене даже не пришлось ни на один вопрос отвечать. Аня все сделала. Ань, ну тебе в любом случае спасибо за оперативность, за игру. Возвращайся к нам за реваншем, мы будем тебя ждать. Спасибо, договорились. Тебе классного продолжения этого вторника. Ну а тебе, Алена, вместе с приветом твоему юному музыканту достается набор пиццы с быстрой доставкой. Так что фортепианизм можно будет сегодня уравновесить еще и вкусняхами. Поздравляю, Алена.
1: Большое-большое спасибо.
0: Тебе счастливо тоже, классного дня.
2: Бизнес-ланч на Европе Плюс.

0: переписке указывается незамедлительно, как и на настоящих кораблях. Далее мы уже намечаем на территории стыковки нашего плейбокса историю Hollow под названием... Называется она Hollow. От проекта под названием Ebon. С нею мы продолжим обедать, и не забывая о том, что во второй половине плейбокса нас ждет еще игра Фанзона.
1: Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе+. Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4.

0: лета на финальный матч сезона «Зенит Сочи». А в пятницу суперигра на Европе+. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
5: Товары и услуги, рекламируемые в нашем

0: группы BTS уже через пару минут, а это время мы посвятим встрече с Сергеем Стрельцовым.
1: Всем привет! Время новостей из мира шоу-бизнеса. В Нью-Йорке накануне состоялся масштабный бал Института костюма Мет-Гала. В числе десятков звезд первой величины на красную дорожку вышла Бейонсе с дочерью и мужем Джей-Зи. Певица посетила это мероприятие впервые за 10 лет. Бейонсе также является сопредседателем оргкомитета Мет-Гала. Она появилась на красной дорожке в образе кристального скелета. И если вы еще не видели фотографии, то очень советую их посмотреть. Это очень красиво. Хотя эти слова не отражают и части роскоши наряда 44-летней певицы. Кстати, для ее 14-летней дочери Blue Ivy этот выход стал дебютным. Были там, конечно, и менее успешные наряды. Некоторые в сети критикуют Кэти Перри, но тут вы точно должны оценить это сами. Оливия Родриго анонсировала крупный мировой тур под названием «The Unrevealed», который охватит Великобританию, Северную Америку и Европу. Концерты приурочены к выходу ее третьего студийного альбома «You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love», релиз которого запланирован на 12 июня. В ходе гастролей Оливия даст 65 концертов. В начале 2027 года она выступит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а затем отправится в Европу. На шоу Джимми Киммела актриса Мэрил Стрип рассказала, что лично пригласила Леди Гагу сняться в сиквеле фильма «Дьявол носит Прада». Она идеально подходила по сценарию на эту роль. Саундтреком к фильму стала песня Леди Гаги «Runaway», а следом вышел клип, навеянный модельной эстетикой. А теперь я должен признаться, еще в детстве я был поклонником группы Spice Girls. Да. И именно поэтому не могу обойти стороной выход нового альбома Mel C под названием Sweet. В девятую студийную пластинку бывшей Sporty Spice вошли 13 треков, в том числе вышедший ранее заглавный сингл. Этот проект появился в тот период жизни Мелани, когда, по ее словам, она действительно счастлива, и ее цель — поделиться этим счастьем с другими через альбом и предстоящий тур, который этим летом и осенью прокатится по США, Европе и Великобритании. А еще в день релиза Mel C выпустила и черно-белый клип на песню «Drum Machine». Все новости мира звезд всегда здесь, на Европе+. Star News.

0: Вот такая понырятельная история. Swim от BTS в Playbox'е на Европе Плюс. 13.33 сейчас в северной столице. Продолжим уже очень скоро вместе с проектом Клан Карусель. С них история Ride, тоже про активные виды спорта. Ну и напоминаю в этом свете, что 10 мая «Зенит» сразится с Сочи в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». Это будет масштабное шоу, которое будет еще к тому же предварять концерт певицы Доры. Если хочешь туда попасть, еще прихватить с собой компанию друзей, сразу 4 приглашения на это событие можно выиграть в игре «Фанзона». Набирай 3, 2, 5, 100 и 5. Тоже два игрока будут сражаться за этот подарок. Надеюсь, что удача улыбнется именно тебе. 3, 2, 5, 100 и 5. Желаю удачи.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Азэ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.com.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный.

0: Еврозона на Европе Плюс.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая, 0+.
2: И не только футбол, еще масштабный фан-променад с концертом певицы Доры ожидает всех зрителей матча «Зенит» Сочи в это воскресенье. Среди зрителей запросто может оказаться Василиса, которая до нас дозвонилась. Вась, привет!
3: Здравствуйте.
2: Либо Кирилл, который тоже у нас на связи. Кир, тебе тоже привет.
4: Да, всем привет, привет.
2: У нас есть отличная возможность подарить победителю фан-зоны сразу 4 приглашения на это воскресное событие. Нужно будет сразиться, конечно, за эти приглосы. Мы играем до 2 баллов. Баллы зарабатываются путем правильного ответа на мои вопросы, либо путем проигрыша соперника с неправильным ответом. Каждый вопрос будет содержать 2 варианта. Первый будет про музыкантов, которые уже когда-то выступили на «Газпром-арене», либо планируют это сделать в обозримом будущем. Ну, а дальше будем уже разбираться с футбольными задачками. Ну что, Василиса, Кирилл, готовы?
4: Готовы.
2: Все, круто. Ну тогда давайте начнем по музыке вот с чего. В октябре прошлого года при поддержке Европы Плюс этот артист произвел настоящий фурор в Петербурге, закатив зрелищное шоу, собственно, на «Газпром-арене». Сам он позже прокомментировал это событие в своих соцсетях следующим образом. Цитата. «64 тысячи моих родных на концерте в Питере. Спасибо большое за любовь». Конец цитаты. Кто этот артист?
5: Завтра обо мне не вспомнишь, сказала и хлопнула.
2: Вариант номер один. Это был Егор Крид. Или... Или сегодня в фан-зоне у нас загадан мод. А? Ну, кто смелый? Ребята.
4: Пусть это будет Егор Крид.
2: А, Кирилл все-таки взял на себя смелость. Это правильно, да. Василис, ты с нами?
3: Да-да-да.
2: А чего молчишь-то?
3: Я сомневалась.
2: Сомневалась. Ну вот Кирилл без сомнений забирает первый балл. Хорошо. Переходим к футбольным задачкам. Здесь либо Кирилл сейчас правильным ответом заберет всю победу в игре, либо Василиса отравняет счет. Ну что, будем разбираться вот с чем. Какое животное выносится на поле перед каждым домашним матчем «Зенита»? Лев или конь?
4: Лев.
2: Ну, Кирилл, ну тут неинтересно, но это победа. А это слышно? Это слышно? Мы даже Василисе не дали ни разу ответить. Василис, ну может привет кому-нибудь передашь, я не знаю.
3: Да, спасибо большое, всем привет, родные.
2: Спасибо тебе, роднульчика. Спасибо, Василис, тебе классного продолжения вторника. Ну а тебе, Кирилл, собственно, сразу, в одни руки. 4 приглашения на матч с «Зенит» Сочи. Он состоится в воскресенье. По этим пригласикам можно, конечно же, попасть на фан-променад. Там будут тоже призы, будут развлекательные площадки для всех возрастов, фотозоны, имидж-студии, вкусняшки с блюдами из разных стран. Так что все это забирают Европа Плюс. С моими поздравлениями, Кирилл, еще разок.
4: Спасибо большое, ребят, обязательно придем.
2: Мы будем ждать. Все, счастливо, пока.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт Доры, множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+.
0: Фан-зона на Европе+.

Last Kiss and Say Goodbye. Это команда Tokyo Hotel на Европе Плюс. В 13.48 в плейбоксе отмечается история California Nights. Но это еще не все, что на обеденном перерыве нам предстоит послушать.

0: по 4 приглашения на матч «Зенит-Сочи» на этой неделе, а в пятницу у нас и вовсе будет суперфинал. Там среди двух участников мы разыграем еще и пару абонементов на все матчи «Зенита» в 2026 году. А оставайся с Европой Плюс. Всем плейбокс.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Ведь старше 18 лет.
4: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
8: Ты

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Let Me Feel You. Это Джей Шон в финале плейбокса на Европе Плюс. История Ride It. Чтобы все это не превращалось вообще в сплошную сахарную патоку. Один наш коллега называет эту историю прадед. Ну, а далее будет еще больше хитов, больше музыки. В продолжении вторника у нас впереди Savage Garden, Медуза, Эвелин Рокстон, Камрад. Весь топ на Европе Плюс. Летим.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Тебе классного вторника в северной столице 14:00.

0: иногда вместо слов все красочнее говорит молчание. Но это запросто с другой стороны может быть и бодиток. О нем на Европе Плюс только что Ари Фарбен и Рене Миллер. Их отпускаем пока что. Но только чтобы произвести пополнение по хитам, у нас впереди Broken Strings от Алана Уокера и Loser от Кендрика Ламара с Сизой. И если хитового предвкушения маловато, я, Владислав Гросс, добавлю еще немного в тему. Уже на следующей неделе к нам возвращается легендарный велотрек. Аттракцион про то, как выиграть велосипед, а потом катнуть на нем, на новеньком, в рамках заезда ZSD Фонтанка Фест 30 мая. Как тебе такой вариант предвкушения с Европой Плюс? Да, я тоже думаю, что круто. Через неделю начнем.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 000 рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Подробности в фирменных магазинах.
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004.
2: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99.

0: 9 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Европа Плюс представляет. Асиана возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите.

0: Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
0: Первым майским кинокайфом уже в следующую среду мы наградим слушателей номер один в России. Опередим прокат, посмотрим «Опасные отношения», которые Европа Плюс представляет в нашем прокате. Сделаем это в формуле кино «Галерея». И если ориентироваться на отзывы критиков, то большая часть этих отзывов положительная. Отмечается хичкоковский колорит. Что еще захватывающее? Вот актерская игра Джейсона Сигела и Самары Уивинг. Да и сюжет, который держит напряжение до развязки, тоже сильная сторона фильма. Если хочешь посмотреть его с Европой Плюс 13 мая, набирай 325-105. Пара приглашений на кинокайф «Опасные отношения» достанется автору пятого звонка. 325-105. Не робей.
4: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 16. Завтра переменная облачность, тоже без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3,5. Завтра 11-13, это днем. Ну а прямо сейчас в северной столице 16 градусов тепла.
6: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
7: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
8: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
7: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2. 655-400.
9: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама.
11: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
14: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
13: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
14: Клиника «Эксимер» – лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
15: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
16: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
17: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
18: Весна в Сивкабель-порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
19: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Какие планы на ближайшие 3/4 часа? У Европа Плюс для тебя планы хитовые. Здесь на нон-стопе мы послушаем Beautiful Places. Это будут Тиесто и Бриана Грейс. Также обещала подтянуться Мари Краймрови. И долго ждать не придется брак с Экстен. Послушаем Paid to Exist. Начнем вместе с Набу и Муни. Их история Slow Down запускает эти 45 минут только музыки. Но по их окончании уже все вместе встречаем Спаскова. У него будет больше хитов, больше музыки и самое роскошное продолжение этого вторника. Оставайся с нами.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майское У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино с 7 мая. 6+.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет в Петербурге. 3 часа дня.

0: Трек, стремительно завоевывающий танцполы по всему миру. Да что там миру? Триумфатор Еврохит ТОП-40 на прошлой неделе. Baby Rexha и Faithless, New Religion, только что на Европе+. Плюс. Если хочешь, чтобы этот дэнс-хит продолжал удерживать золото нашего фирменного чарта, то ты знаешь, что делать. Заходи на сайт europaplus.ru и оставляй свой голос за эту песню. А в пятницу Алекс Манылов будет подводить итоги голосования слушателей. Но это что касается наших с тобой далеко идущих планов. А вот в ближайшем будущем тебя уже ждут Teddy Swims, Black Eyed Peas и Somber. Меня зовут Спаски. Всем привет.
1: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики,

0: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2G с АО до 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: И правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Формула кино галерея.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
12: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Больше хитов, больше музыки, без остановок и перерывов. Уже ждут тебя прямо по курсу. В ближайшие полчаса услышим новинку от The Second Voice, Let Me Be. Зейн появится со своим хитом Die For Me. А Алок и Portugal The Man добавят мечтания о предстоящем летнем сезоне Dive Into The Ocean. Откроет 30 минут только музыки королевы австралийского попа Кайли Миноук, Lights, Camera, Action. Это Европа Плюс, скоро стартуем.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам.

0: ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хэмсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Ваня Дмитриенко метит на самую вершину музыкального Олимпа, что не песня попадания в чарты, поклонницы не перестают обсуждать личную жизнь артиста, а сам Ваня коллаборирует с крупными брендами. Огромный тур, солдаты на концертах в Петербурге, вообще планируется настоящий стадионный сольник в декабре. В общем, все, кто считал, что Ваня Дмитриенко автор одного хита, сейчас наверняка кусают локти, что так просчитались в своих прогнозах. Мы тут на Европе Плюс со своей ставкой точно не прогадали. Лучшая музыка со всей планеты здесь. Впереди Френч Монтана, Кельвин Харрис и Дэвид Гетта, а прямо сейчас...
1: Пробки на дорогах.
0: Судя по Яндекс.Картам, город сейчас стоит на 4 балла. Около 20 минут потеряешь на внутренней стороне кольцевой автодороги от Октябрьской набережной до Софийской улицы. На Ваське постоять придется на 8-9 линии от Большого проспекта до Малого проспекта. И стоит проспект Маршала Жукова от улицы Маршала Казакова до Петерговского шоссе.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная гавань на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
3: 105 FM.
7: 105 FM.
3: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Как будто под пальмами оказались в шортах и с каким-нибудь еще вкусным напитком в руке. Даже если ты прямо сейчас на работе, а не в отпуске. Это «Магия Хужели» и его «Jamaican Bam Bam» только что на Европе+. Плюс. Хотя, вообще говоря, настроение у петербуржцев благодаря погоде тоже уже вполне себе летнее. Кто-то в эти майские даже умудрился открыть купальный сезон. Мы позитивный настрой будем поддерживать классной музыкой. Впереди Айола, Фред Эген и Эбен. Не пропусти.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой+. Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
5: Ведь старше 18 лет.
6: Пока все готовят шашлыки, Первое мебельное производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
7: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
8: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
7: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
9: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
10: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
11: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
10: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
11: Клиника «Эксимер» – лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
12: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа.

Улыбка как будто сама собой появляется на лице, и вообще еще непонятно, что больше этому способствует. То ли елка, и ее проще только что на Европе Плюс, то ли приближающийся конец рабочего дня. Скорее всего, и то, и другое. Так что продолжаем улыбаться, под больше хитов, больше музыки. Джаспер Форкс и Миша Миллер уже ждут тебя впереди.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.

0: Джаспер Форкс несколько мечтательно завершает этот час на Европе Плюс. River Flows in You. Эстафетную палочку перехватит Мод и добавит романтики своим намек на нас. А еще раньше услышим Авалон Рокстон и их Вертиго. Все это уже в новом часе на Европе Плюс. В него и отправляемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Петербурге 17.00. Сейчас начинаем с новостей на Европе Плюс. Приветствуем Олега Соболевского.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске российские аэропорты приостановили обслуживание рейсов, ГАИ ужесточит проверки на дороге, в США снимут фильм по истории канала MTV. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. Петербуржцев просят 8 мая не посещать Пискаревское кладбище до 13 часов. Об этом заявила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, традиционно накануне Дня Победы на кладбище состоится торжественно-траурная церемония. Участвовать в них планируют 75 делегаций, в том числе представители органов власти, дипмиссий и общественных организаций. По этой причине до часа дня Пискаревское кладбище будет закрыто на вход. Между тем, сегодня сразу в 6 российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в Минтрансе, меры действуют по соображениям безопасности в воздушных гаванях Геленджика, Домодедово, Жуковского, Калуги, Костромы и Череповца. Там временно не обслуживают рейсы. На местах инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты работают с людьми, соблюдая федеральные правила. Пассажирам предоставляют необходимые услуги, в том числе выдают воду. Кроме того, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще останавливать машины и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. В случае его отсутствия водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Если автовладелец не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправен и светоотражающим. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, а в Египет от 112 тысяч. Речь идет о турах с вылетами из Москвы и размещением в 4-звездочном отеле с типом питания all-inclusive. Также, по данным участников рынка, в мае россияне бронируют туры в Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. В США снимут фильм по истории канала MTV. Как пишет издание Deadline, в основу картины ляжет книга «I Want My MTV» Крейга Маркоса и Роба Таненбаума. В ней рассказывается об основании и первом десятилетии работы телеканала в США. Фильм будет показан в период с 1980 по 1985 год. Режиссером картины выступит Джереми Джаспер, известный по фильму «Пати Кейкс». Еще больше новостей из мира кино через полчаса в программе Алексея Дунаевского «Блокбастера». Сейчас о курсах валют и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов, ночью плюс 3.5, завтра днем также до 13 выше 0, без осадков. Это были новости. Далее «Спасский» и музыка «Европа плюс».
4: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно «Второе мнение». Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Европа плюс.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Смотрим классные фильмы вместе с Европой Плюс. На этот раз речь идет о новом комедийном боевике «Опасные отношения». По сюжету супружеская пара приезжает в загородный коттедж на берегу живописного озера, чтобы разобраться со своими семейными проблемами. Но эти планы портят неожиданные и опасные гости. Как герои будут выпутываться из этой ситуации и удастся ли им сохранить брак, узнаем уже после 14 мая, когда картина выйдет на российские экраны. А ты можешь увидеть этот фильм раньше всех на специальном предпремьерном показе Европы Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы заполучить свои два приглашения и оказаться в зрительном зале, это прямо сейчас третьим дозвониться по телефону 325-105. И пошли в кино вместе с Европой Плюс. Звони 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Пробки на дорогах.
4: Петербург сейчас, судя по Яндекс.Картам, стоит на 5 баллов. Около 40 минут потеряешь на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Около 20 минут придется постоять на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе от Бокситогорской улицы до улицы Коммуны. Также стоит проспект Стачек от улицы Зенитчиков до Автомобильной улицы.
5: Реклама.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладодефиццентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
8: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: Европа Плюс представляет. «Осиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Айсгергерт и Зиверт практически герои какой-то криминальной драмы. Банк только что на Европе Плюс. А может быть и правда эти артисты сыграют в кино. И тогда обязательно появится в программе блокбастеров Алексей Дунаевского.
1: Блокбастер на Европе Плюс.
2: Сегодня в программе. Первый ролик «Одиссеи» не порадовал зрителей. Как оценена режиссером «Охоты на Голлума» замена Вигго Мортенсена? Вопрос о «Звездном пути» по сценарию Тарантино закрыт. Когда мы увидим новую часть «Собирателя душ»? Патрик Шварценеггер столкнется с похожей актерской задачей, что и отец. А теперь подробнее об этих событиях. Привет всем! В эфире программа «Блокбастер» со всеми вытекающими из нее горячими новостями кино. Первый ролик «Одиссеи» вызвал, мягко говоря, смешанные чувства. Удивили странная операторская работа и приглушенные цвета. Как и сам взгляд режиссера на гомеровский эпос, отличающийся от первоисточника. Режиссер и исполнитель роли Голлума Энди Серкис прокомментировал назначение Джейми Дорнана на роль Арагорна. Первым делом он подчеркнул, что этот выбор одобрен прежним исполнителем роли Вигго Мортенсеном. «Мы счастливы, и Вигго тоже», — сказал Серкис. Судьба самого необычного проекта во вселенной «Звездного пути», похоже, решена. Легендарный Уильям Шатнер, воплотивший образ капитана Кирка, не оставил пространства для спекуляций. Он сказал коротко и ясно: «Нет, время Тарантино безвозвратно ушло». Напомним, что в 2019 году Тарантино всерьез разрабатывал новую часть «Звездного пути». Официально объявлено, что новая часть хоррора «Собиратель душ» выйдет 14 января 2028 года. Главной роли вернется Николас Кейдж. Режиссерский пост вновь займет Ос Перкинс, который уже написал сценарий. Напомним, что новый «Собиратель» не станет продолжением. Сюжет будет развиваться в том же времени, что и первый фильм. Патрик Шварценеггер примкнул к актерскому составу триллера «Букмекеры вышибала». Ему досталась двойная роль. Он сыграет братьев-близнецов, как и его отец когда-то. Правда, близнецов настоящих, без генетического сбоя в ходе эксперимента. Фильмом дня в Санкт-Петербурге мы объявляем китайский блокбастер под названием «Ип Ман. Битва кланов». Это лихо закрученная история о том, как будущий учитель Брюса Ли собрал боевую команду, чтобы дать отпор алчным британцам и китайской мафии. Что ж, на этом все, дорогие друзья. Пока. Смотрите фильм «Ип Ман. Битва кланов» и слушайте музыку на Европе+.
1: Европа+. Блокбастер.

0: Боб Синклар и Кайза отлично помогают взбодриться во второй половине рабочего дня. Продолжим в том же духе вместе с Dub Dogs и Sony Fodera уже через пару минут на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган-центр. Автопортрет.
7: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
8: Весна в Сивкабель-порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
2: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Для неспешного выходного дня или для того, чтобы спланировать свои идеальные майские. Yearbooks Graceland только что на Европе Плюс. Тему идеального саундтрека этого вечера продолжим вместе с Дабазой и Хужелем. Не пропусти.
1: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самолеты.

0: готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.

0: шведским евроденсом завершаем этот час. Да, Buzz, Wonder Where You Are. Больше хитов, больше музыки в разных жанрах ждут тебя впереди. Брак, Секс, Тиен, Сибул и Кунгс уже в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Санкт-Петербурге 6 вечера. Время новостей на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске Google и Telegram снова оштрафовали. В России выросло производство яиц. Земляне этой ночью увидят майские акварины. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Петербурге к проведению Парада Победы 9 мая на Дворцовой площади усилит меры безопасности. Вокруг нее установят около 3 километров металлических ограждений. Вход для зрителей организуют со стороны Миллионной улицы. Попасть на мероприятие можно будет только через рамки металлодетекторов. При этом вход на парад будет осуществляться только по приглашениям. Первыми их получат ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. В этом году число зрителей парада на Дворцовой площади сократили примерно до 300 человек. Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Там уточнили, что специалисты обследовали около 9 тысяч строений из почти 12 тысяч поврежденных домовладений. 834 дома признаны неподлежащими восстановлению. В МЧС добавили, что в регионах завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий. Напомню, в конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое затронуло Дагестан, Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. В России вновь оштрафовали иностранные интернет-сервисы. Таганский суд Москвы взыскал компании Google 15 миллионов 200 тысяч рублей. Telegram за аналогичное нарушение оштрафовали на 7 миллионов рублей. Напомню, в феврале этого года с мессенджера уже взыскали такую же сумму за аналогичное нарушение. В августе прошлого года звонки через Telegram стали недоступны на всей территории России. Полноценное замедление сервиса началось уже в феврале текущего года. В России выросло производство куриных яиц. По данным Росстата, с января по март сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов единиц продукции, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период 2025-го. В свою очередь, в Минсельхозе отмечают, что рост производства яиц позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. И последняя предстоящей ночью ожидается пик метеорного потока майские акварида. Об этом рассказала научный директор московского планетария Фаина Рублева. По ее словам, второй весенний звездопад начался 19 апреля и продлится до 28 мая. Его источником стала комета Галлея. С 3 по 10 мая идет широкий максимум, когда можно наблюдать до 30 метеоров в час. Ну а в ночь на 6 число активность достигнет пика, то есть до 40 вспышек в час. При наблюдении за метеорным потоком стоит ориентироваться на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея. В завершение выпуска о курсах валюты и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов, ночью плюс 3,5, завтра днем также до 13, выше 0, без осадков. Это были новости. Далее Спасский и музыка Европа+.

0: Артисты, выигравшие за свою карьеру более 100 разнообразных наград, BTS, их свежая работа Swim, только что на Европе Плюс. Но вообще, конечно, главная победа парней и их команды — это любовь поклонников по всему миру. Солдауты на концертах тому настоящее подтверждение. И, кстати, на один из концертов полетят победители очередного лайв-тура на Европе Плюс, в том числе есть один счастливчик из Петербурга. Ну а в ближайшем будущем у нас с тобой, как всегда, больше хитов, больше музыки. Дэвид Эмс, Артик и Асти, а прямо сейчас...
1: Пробки на дорогах.
0: Судя по Яндекс.Картам, Петербург сейчас стоит на 5 баллов. Около 40 минут потратишь на внутренней стороне кольцевой автодороги от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Постоять также придется на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова. И полчаса простоишь на Новгородской улице от улицы Моисеенко до Тульской улицы.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
9: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
10: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр Автопортрет. Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
11: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установлены

0: Установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система «Клиник Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
3: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Фирменный звук Тиеста отлично раскачивает под конец рабочего дня, чтобы и правда можно было отправиться в какие-нибудь beautiful places и провести шикарный вечер. Под больше хитов, больше музыки, конечно. Purple Disco Machine, Crash Adams и Offenbach у нас прямо по курсу на Европе Плюс. А прямо сейчас...
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Синоптики обещают завтра в Петербурге переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью будет держаться около плюс 4. Завтра днем поднимется до плюс 13.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света». Света 2-655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
8: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
9: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
12: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
13: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
12: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
13: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
14: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
15: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
16: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
17: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
18: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
20: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
21: Европа Плюс.

0: Али Фарбен удалось сделать трек, под который прямо хочется надеть все самое яркое и отправиться на танцпол. Главное не забыть, что завтра еще нужно на работу. Поддерживать наше дэнс-настроение в следующем часе будет Костя Фомин, но до конца этого часа мы с тобой еще успеем послушать Мия Мартину и Минелли Арсити. Отличного тебе вечера вместе с Европой Плюс.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Это волшебное дерево.
12: Фантастическое приключение за гранью воображения.
13: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
12: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
18: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Санкт-Петербурге 7 вечера. Есть новости на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске. В России стали доступнее 4 лекарства. Госдума готовит поправки в закон об образовании. Американская фигуристка стала амбассадором Луи Виттон. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В петербургском аэропорту Пулково массово отменяют рейсы в Москву. По данным онлайн-Тамбуо, сейчас на вылет в столицу отменено 12 рейсов авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», «С7 Airlines». На прилет 8 рейсов, 7 рейсов в Петербург-Москва задерживаются более чем на час. 3 самолета, вылетевших в столицу, вернулись в Пулково. В обратном направлении опаздывают 6. Напомню, ограничения в столичных аэропортах были введены сегодня из-за атаки беспилотников. Федеральная антимонопольная служба снизила цены на 4 распространенных лекарственных препарата. В результате противоопухолевый препарат Арейма подешевел на 43%, средство для лечения анемии Реблазил на 24%, иммунодепрессант Арцерикс на 11%, а противотуберкулезный препарат Ракстеми на 24%. Ведомстве отметили, что в медицинских организациях эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи. В Госдуме готовят поправки в закон об образовании. Как пишет газета «Коммерсант», если документ примут, то поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По мнению авторов этой инициативы, за 2 года магистратуры невозможно получить фундаментальные знания, достаточные для работы. И последняя американская фигуристка Алиса Лю стала новым амбассадором Луи Виттон. Как заявили в пресс-службе французского модного дома, спортсменка воплощает смелую креативность и бесстрашную экспрессию, которые лежат в сердце их бизнеса. Напомню, Алиса Лю завоевала в этом году золотую медаль на Олимпиаде в Италии. После этого она получила широкую известность и стала востребована на телевидении, в мире моды и даже в музыке. В завершение выпуска о курсах валют и погоде. Доллар США подешевел сегодня на 9 копеек. Его официальный курс на завтра 75 рублей 34 копейки. Евро подорожал на 8 копеек. Курс единой европейской 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов, ночью плюс 3,5. Завтра днем ожидается также до 13 выше 0. Будет переменная облачность. Без осадков, ветер западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться. Это все новости на сегодня, ну а вечер продолжается под музыку Европы Плюс.
2: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануйлов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
4: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе. Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004. Но плюс.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган цент. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
7: Весь май в клиниках стоматологии Меди отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник Меди. Выбирая лучшее.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.

0: давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Но дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мэттон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3-5 градусов, завтра днем до +13.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
5: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е.
6: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовую услугу предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
9: Застройщик ООО СЗ-С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра. Увелка. В варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Скорость. Дым. Дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лада здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Уже в кино.
13: Я больше не дерусь.
14: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
17: Разбить ему морду.
16: Хороший план.
18: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
19: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

5 недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Вот такие вот дела. Ну еще бы Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.

0: Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку. В ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Добрый вечер. Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, завтра днем до плюс 13.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ «Янина» проект.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: другая музыка от Brax XCN. Pay to exist. Эта музыка впереди, оставайся с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
1: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: сегодня что-то из шведской хаус-мафии, но здесь другие ребята, это Медуза и Don't Wanna Go Home, прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, а достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП 40 и далеко не на последних местах, поэтому голосуй, поддерживай, до пятницы время есть, europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40, добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, Чаус, Walk Me. With me, но прежде Оффенбах. Miles Away.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых.

слово. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи «I Can Wait». Чуть раньше, любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, «Beautiful Places». Любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Камрад, Be Mine». Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

Звучит весна 26-го года. Боксинг Кларк Айза. I can wait. На Европе плюс прямо сейчас. 21 было уже час назад. 22 сейчас. 22:20. Если быть пунктуальнее, приветствую всех, кто пока еще не спит. Но время детское. Ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Ну, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тейлис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про мистера Know It All. Обязательно послушай, если

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить в ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса. Апати. Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона. Vertigo. Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: те, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Это The Second Voice и Let Me Be, новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки, ну и, конечно же, деньги тоже будут.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Свежая румынская волна на Европе Плюс прямо сейчас. Это Богдан Медведи и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акченты Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Welcome Circles. Печатаем новый час и среду заодно с Brax XTN, Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лови Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффенбахстем и Miles Away. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

0: на Биберексе Faithless. Прямо сейчас Music, Disco Music объединила 7 сотрудников Европы Плюс и совершенно разных отделов в одну сплоченную группу Gimme. Да, 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в шоу Rush. Сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave & Dams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Novichol, а также Sony Federa, TLT и Poppy Bascom, Think About Us. Впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 5-9, brown eyes. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Прежде с нами The Instim и Die For Me. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: Майское У на Европе Плюс.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ваня Петриенко с историей «Ртуть». Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольт и бодрый афроденс. Jamaican Bam-Bam на подходе. Прежде лови Токио Хотель с Синди Боб Роком. California Nights. А вот еще раньше не пропусти Сию и Кайли Минок с дэнс-поп-суперхитом «Dance Alone».

Glow, Evan Hollow, все это на подходе, и обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады У, без Вэлла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для тебя майское У. До 8 мая включительно с 7 до 10 по Москве слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

невероятное количество внимания. А Доминик Файк и изумительная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А, ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке в ключе Европа Плюс, и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait», Swedish House Mafia, «Don't You Worry Child», а также Алекс Уоррен «Fever Dream». Впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Wait. Это Бобсон Клара и Кайза. Только что останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Но невероятно мелодичная история Талана Уокера, Изабелла Мелкмана, Катерина Райан, Broken Strings на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы, Don't Wanna Go Home. Но вот еще раньше не пропусти Алокси и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. Нами Бибер Рекс и Фейтлесс. Это мои New Religion. Чуть раньше встречайся и Нестер Стори «Die for me». А еще Лави Сомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречай Леони, Калум Скотта, Кайли Минок и многих-многих других. Полетели.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.